0: Тюмени 6 часов.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 25 июля Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /@domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
11: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
12: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
13: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
14: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: 8 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: 7:07 часов утра. Ну что, пятница, 17 июля сегодня, шоу «Летние каникулы» стартует. Ну что ж, отправляемся покорять начало рабочего дня все вместе. Здравствуйте.

утреннем шоу «Летние каникулы». Здравствуйте! Хочется посвятить его всем тем, кто, так же, как и я, ждал, долго ждал этих выходных, начиная с конца прошлого воскресенья. Вот мы с вами и дождались. Собственно говоря, пятница, 17 июля. Мы с вами постепенно приступаем к выполнению своих каких-то дел, рабочих обязанностей и так далее. Ну и с самого начала хочется всем пожелать, чтобы сегодняшняя пятница прошла, несмотря на то, что погода сегодня, знаете, чуть-чуть подкачала. Вот мы видели, что, ну, те люди, которые стали сильно пораньше, обратили внимание, или, может быть, еще не ложились спать, что на улице прям туманность сегодня было. Да, я давненько такого не видел, мне кажется. Мне кажется, последний раз в прошлом году где-нибудь в августе такое было. Вот нам по этому случаю и Вадим как раз написал, что будем надеяться, что туманное утро только на улице, а не в голове у нас всех, так как сегодня пятница. И очень много букв «А» поставил. Да, надеюсь, что сознание не затуманено, а скорее наоборот, все ясно, все понятно, что необходимо делать, как необходимо делать, чтобы поскорее завершить все свои дела, закрыть все вопросы и отправиться отдыхать. Буду в этом вам всячески способствовать, как музыкально, так и не только. Если говорить об этом части с 7 до 8, то мы здесь финальный раз на этой неделе, последний раз на этой неделе, правильнее будет сказать, разыграем билеты в кино. Кинотеатр «Атмос Синема». Будет игра под названием «Кинотрейлеры». Какой-то трейлер к какому-то фильму будет озвучен. Нужно будет догадаться, какому фильму. До этого нас с вами ожидает гороскоп, новости. Ну и посмотрим, опять-таки, что за последние 24 часа обсуждали в новостях. Ну, не в новостях, а пользователи сети интернет. Какие там тренды, что обсуждается и так далее. Все это мы с вами сделаем уже после того, как послушаем Олю Серябкину и Диму Уриха с их такой, знаете, прикольной совместной работой 8901. Именно этот хит мы будем слушать далее. 7.06 уже в Тюмени. Всем еще раз большой привет, отличного дня, классного настроения. Погнали!

За последние сутки несколько интересных новостей я для вас нашел, чтобы вы могли поделиться со своими друзьями, коллегами, близкими и какими-либо другими категориями людей, которые есть в вашей жизни. Итак, поехали. Что-то неправильно воздух глотнул. Волнуюсь. Итак, необычный отель открылся в Испании. Отель для растений. Да, такую инициативу запустил общественный центр Infinito Delicias в Мадриде. Если владелец растений уезжает на долгое время, то он может оставить их в приюте. Сотрудники заведения будут сечь и ухаживать за ними. Из-за аномальной жары в Европе долгое отсутствие ухода гарантированно погубило бы растения дома. Отель работает только летом и предоставляет такую услугу бесплатно. Но мне интересно, как он может предоставлять услугу бесплатно, да? Ну, то есть все равно же каким-то образом там нужно, как минимум, затраты есть по воде, по электричеству, ну, по коммунальным, да, платежам. Плюс, мало ли, может быть, еще и помещение в аренде. То есть это как-то бесплатно странно. А вообще, подобный отель для растений, мне кажется, давным-давно был придуман еще нами, русскими, когда мы просто, уходя куда-то или уезжая там на несколько дней, заходили к соседям, и вот тебе ключи, заходи, цветы пополивай, и, пожалуйста, раз в 3 дня у меня там гортензия стоит, и мало ли, ну ладно, не гортензия, герань. Мне представилась картина где-то год 95-й, кто-то такой, зайди гортензию мою полей, ты что, зажиточный? Герань скорее, да, вот, полей мою герань. Такое могло быть. Еще одна необычная новость, которую я бы, не знаю, отнес к рубрике «Кринж-новости». В России начали сдавать в аренду квартиру ради фото с ключами. Такая фотосессия стоит всего 2000 рублей. И здесь, значит, опубликовано объявление, точнее, заскриншочено объявление, где фотографии в объявлении, рука держит вот эту вот коробочку с ключами от какого-то застройщика. И на фоне, значит, квартира бизнес-класса с черновой отделкой. Мол, типа, можно прийти, сфотографироваться, что ты купил квартиру бизнес-класса. За эту цену, за 2000 рублей, да, вы получаете полный доступ в реальное пустое жилье без ремонта, цена которого 35 миллионов рублей. Все это ради эффектного поста о новоселье в соцсетях, чтобы выпендриваться перед друзьями и знакомыми. Ну, во-первых, друзья и знакомые знают, что навряд ли ты купил себе квартиру за 35 миллионов рублей, если последний раз они тебя видели в чижике каком-нибудь закупающемся. Поэтому навряд ли, да, ну, на друзей это прокатит. А вообще, это, мне кажется, такой хороший способ, ну, я, конечно, иронизирую, но тем не менее, вот так вот, знаете, сделать такую фотографию и написать что-нибудь. Ну что, классная руководительница, Татьяна Ивановна, а вы говорили, у меня ничего не получится. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите на

0: Что вместе с нами DJ Snake и Justin Bieber. Одна из его первых работ, Let Me Love You, называется эта история. 7.19 в Тюмени, продолжается далее летние каникулы. Впереди нас с вами ожидает не что иное, как розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр Атмосинема. Не пропустите до этого гороскоп, новости. Но сперва послушаем хит от The Second Voice, Let Me Be. Через 3 минуты никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 17, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня до плюс 23, небольшой дождь, вечером плюс 21 и тоже будет небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
8: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени отремонтируют фасады 10 домов на гостевых улицах до конца текущего года. Для каждого здания разработали дизайн-проект. Их одобрили не только архитекторы, но и жители домов. Как сообщает агентство «Тюменская линия», это начало масштабной программы. Большинство проектов, которые начали в этом году, находятся на улице Имской. Всего по программе, которая рассчитана на 11 лет, в областной столице отремонтируют 104 фасада на 20 гостевых улицах. Тюменский гидрометцентр прогнозирует на территории областной столицы второе половодье за год. На сегодня уровень воды в Туре составил 696 сантиметров. За последние трое суток он увеличился почти на полметра. Это обусловлено обильными осадками как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области, где берет начало Тура. Пик второго паводка в этом сезоне ожидается 20-21 июля. В Тюменской области закупят более 140 тысяч экземпляров учебников в преддверии нового учебного года. На это выделено более 40 миллионов рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Глава департамента образования и науки Дина Горковец отметила, что поэтапное обновление библиотечных фондов ежегодно проводят за счет средств областного бюджета. В новом учебном году в регионе за парты сядут более 257 тысяч школьников. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Давайте все вместе заглянем в гороскоп на сегодня, на 17 июля. Овны, сегодня вы можете быть втянуты в круговорот мелких нештатных ситуаций. Возможно, поступит срочный вызов на работу, потребуется командировка, техосмотр или мелкий ремонт. Тельцы, сегодня, несмотря на момент раздражения и отдельной осечки, у вас есть шанс провести время приятно и с пользой. Вы сохраните эмоциональную устойчивость, сумеете уйти от внешних раздражителей и минимизировать воздействие их на себя. Близнецы, сегодня звезды советуют вам отложить важные начинания и стать аккуратнее в неизбежных текущих делах. Любая ситуация этого дня способна приобрести напряженный характер. Раки, вам стоит учитывать, что сегодня обстановка вокруг вас будет неровной, куда бы вы ни решили отправиться и чем бы вы ни занимались. Львы, вам стоит учитывать, что сегодня возрастает вероятность неудачи и осечек, особенно в спешке, велик риск срыва сделки, неудачного приобретения, делового просчета или поломки оборудования. Девы, сегодня некий раздражающий фактор грозит вывести вас из зоны комфорта, и если речь идет лишь о психологическом состоянии, у вас есть шанс удержать душевное равновесие и быстро его восстановить. Весы, сегодня звезды не советуют вам стремиться на передний план событий, вести активную жизнь во внешнем мире. Секрет гармонии душевного равновесия будет заключаться для многих весов в умеренности. Скорпионы, сегодня вы можете сталкиваться с неудачами, если делаете ставку на удобные решения прошлого. Может закончиться не очень удачно попытка обратиться к старым друзьям, обойтись старыми инструментами или материалами. Стрельцы. Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня для них сегодня для них возрастает вероятность помех и осложнений в любом деле. Могут стать менее ровными дружеские, любовные или служебные отношения. Козероги, этот день обещает вам источник приятных эмоций. Для многих козерогов этот день будет каким-то образом связан с вашим прошлым или с зарубежными контактами. Вот так вот. Диаметрально противоположная история. Водолеи. Водолеев звезды предупреждают, что сегодня в любой сфере, включая дело всей жизни, для них возрастает вероятность мелких помех и неудач. Но также подсказывает им, что это не имеет для них решающего значения, не должно становиться поводом для отказа от начатого. Рыбы. Сегодня рыбы могут оказаться чувствительными к чужому обаянию, особенно если перед ними персона из прошлого. Например, бывший партнер. Звезды одобряют идею повторного или заключительного разговора, но рекомендуют учитывать изменившиеся условия.

0: Холидей Бой на Красноарме только что. Трек, который называется «Лока Ла Вида». Так громогласно пронесся он тут буквально за две минуты. По Красноармии 7.34 в Тюмени продолжается далее. Шоу «Летние каникулы» у нас здесь. Прямо сейчас наступает момент для розыгрыша билетов в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Приготовьте ваши смартфоны, в частности, мессенджеры Макс или Телеграм 922-300-1046. Присылайте сюда ваш ответ на вопрос, что же за фильм загадан сегодня в моем трейлере. У меня осталось всего лишь два трейлера. Один из них я, пожалуй, вам сейчас и расскажу. Фильм, который... Ну, они, эти оба фильма меня, если честно, веселят. Они, конечно, абсолютно разножанровые, вышли абсолютно разное время, но тем не менее. Один из них... Ну, давайте так, тот, который я не буду рассказывать, это был трейлер к фильму «Полицейская академия». Но я так подумал, что навряд ли кто-то на сегодняшний день вообще помнит этот фильм. Поэтому кое-что посвежее для вас, и так специально прямо сейчас трейлер. Поехали. Это фильм про приключения межпланетарного масштаба. Это звездный отряд, в составе которого парень со старыми песнями в плеере, девушка с избытком хлорофилла, животное, кличку которого Илон Маск когда-то запустил в космос, а также какое-то дерево. От создателей всех вот этих вот фильмов, где сверхлюди раз за разом спасают человечество от всякой бяки. В главных ролях Крис Пратт, Дэйв Батиста, Зоя Салдана. Ну, все равно вы навряд ли знаете их по имени. Также в ролях животная прачка и то ли береза, то ли липа. Они охраняют и защищают... Ну, не знаю. Ну, например, Млечный Путь. Смотрите во всех звездных кораблях страны. Итак, отвечайте, что за фильм? 922-300-1046. Послушаем мото, а потом подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19, на улице облачно с прояснениями, днем до плюс 23, небольшой дождь, вечером плюс 21 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
7: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
6: Парад красных машин.
8: Парад красных машин.
7: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
6: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
8: Парад красных машин.
6: Попади в легендарную колонну красных машин.
9: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
11: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
12: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
13: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
14: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.

0: уже в Тюмени. Потихонечку продолжается это утро. Ну и давайте возьмем небольшую паузу для того, чтобы подвести итоги розыгрыша билетов в кино. Вместе с нами сейчас Елена. Лен, доброе утро.
1: Всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя вот планирование выходных, оно обычно в какой день происходит в неделе?
1: Вот в пятницу и происходит.
0: Вот в пятницу и происходит. То есть ты уже себе распланировала все? Что там, да как будет происходить у тебя на выходные?
1: Ну да.
0: Уже распланировала. Ну, может быть, есть какой-нибудь совет, что стоит посетить, где побывать?
1: Ой, ну, мой совет — это подальше от города.
0: Подальше от города. Что ж, я тебя понимаю примерно. Да, мне бы тоже хотелось куда-нибудь, знаете, вот это тихое, спокойное место, в какой-нибудь уголок в лесу сесть, посидеть.
1: Да.
0: И чтобы никто не беспокоил, и чтобы вот это вот, знаете, тишина, птички поют, что-то там комары летают, жужжат, либо какие-либо другие насекомые. И вот этого вот шума урбана нету. Что ж, хорошо, я тебя прекрасно понял. Тогда в поддержку твоего отдыха мы готовы вручить тебе билеты в кинотеатр «Атмос Синема». Для этого лишь нужно назвать правильный вариант ответа на мой киновопрос. Вопрос, как и всегда, неизменный. Что за фильм был загадан у нас в трейлере? Я сейчас озвучу парочку фактов из этого трейлера, повторю. А ты нам, пожалуйста, потом скажи, что это был за фильм. Потому что, хорошо, опять-таки, мнения отвечающих людей разделились. Разные варианты я слышал здесь. И «Пятый элемент», и «Звездные войны», и прочее-прочее, но нет. Итак, это фильм про приключения межпланетарного масштаба. С этой фразы действительно можно было подумать что-нибудь про «Звездные войны». Это звездный отряд, в составе которого парень со старыми песнями в плеере, девушка с избытком хлорофилла, животное, кличку которого Илон Маск периодически запускает в космос, а также какое-то дерево. Что это за фильм?
1: Это «Стражи Галактики».
0: Это «Стражи Галактики», да, совершенно верно. Абсолютно верно. Поздравляю еще раз тебя с победой, желаю тебе приятного просмотра, отличных выходных, и как бы ты их ни проводила, самое главное, конечно же, чтобы ты отдохнула, зарядилась энергией и дальше продолжала летние каникулы, но в лето в целом.
1: Спасибо.
0: Пока-пока, хорошего дня. Ну а мы продолжаем далее. У нас тут до финала часа остается много музыки. Прямо сейчас вспомним хит от Нелли Фуртадо и Тимберленда «Promiscuous Girl». Ловите. Шоу!

0: Вот говорят же, что музыка и вообще аудиосообщения развивают визуализацию, фантазию и так далее. Вот здесь вот каждый раз, когда я слышу эту песню от Смэша и Артема Качера, «Клатч» она, кстати говоря, называется, вот здесь есть фраза «Ты не прячь свой клатч, пушистый», и вот это вот, я представляю себе этот пушистый клатч, и у меня, если честно, какие-то двоякие, если вот так вот по правде говоря, ассоциации. Ладно, не буду делиться с утра пораньше, они не совсем приятные порой, но... В общем, ладно, проехали. 7.51 в Тюмени. Слушаем далее музыку. Впереди новинка от диджея Хьюгелла «Moving to the Sun».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 18 градусов. Облачно с прояснениями. Днем плюс 23, небольшой дождь. Вечером плюс 21 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг. Это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Радзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Йоу, 8 часов утра в Тюмени. Ну что, продолжаем далее этот день. Пятница, 17 июля. Настроение у всех немножечко такое игривое, приподнятое. А потому что что? Потому что последний рабочий день, конечно же, продолжим его вместе.

Это шоу «Летние каникулы». Мы здесь встречаемся каждый день по будням с утра с 7 до 10 для того, чтобы вдоволь насладиться отличной музыкой, какими-то новостями и приятными бонусами, которые у меня для вас имеются. Обо всех приятных бонусах давайте я вам расскажу сейчас в самом начале этого выхода, чтобы это своего рода зацепить вас. Во-первых, чуть позднее мы продолжим разыгрывать на этой неделе сертификат на 3000 рублей ресторан «Максимилианс». Не пропустите очередной вопрос, ответив на который верно, нужным по счету человеком. Нужным я имею в виду, там, например, 5-м, там, 7-м, 8-м, 10-м и 115-м и так далее. Так вот, если у вас получится попасть в необходимое мне число, то тогда вы станете победителем и обладателем этого сертификата. Помимо этого, гороскопы новости нас с вами ожидают. Новости с пометкой «Кринж» тоже в ближайшее время будут. Ну и вот, кстати говоря, одна из них. Хочется мне с вами обсудить вот прямо сейчас. Я, честно говоря, немножко негодую. Может быть, по моему голосу и не слышно, но у меня есть определенные вопросы к компании «Устек», например. Вы объясните, пожалуйста, вот я человек, который живет в микрорайоне Видный. У меня был второй этап опрессовок с 4 июня до 17 июня. Все нормально, все прошло. Я как, значит, терпеливый гражданин, да, взял, переключил на бойлер, все. Все спокойно себе, значит, вот эти две недели подождал или сколько там времени прошло. Воду дали горячую, и, кстати, дали ее не 17 и не 18 июня, по-моему, а 19-го. Ну, не суть. Ладно. Вот. И вы знаете что? А тут я беру и на днях вижу объявление от управляющей компании. А что, с 17 по 30 июля у нас снова будут включать горячую воду, потому что компания «Устек» там проводит какие-то работы снова. Вы мне объясните, пожалуйста, что такое происходит? Почему второй раз я должен сидеть две недели без воды? И, кстати говоря, с 17 июля по 30 июля именно таким образом очень идеально попадает это все под пятый этап опрессовок. Да, начинается пятый этап. Всего их, кстати говоря, будет 7 штук. Но и тут под пятый этап попадает у нас, дайте-ка посмотрю. А, ну, где, вот все, что в районе в Калининском округе, вот плюс-минус там это все попадает под отключение. Мельникайте частично, я так понимаю, тоже. Или это Черишский тракт? Нет, наверное, Черишский. Нет, Мельникайте. Мельникайте, часть микрорайонов тоже там. Вот 6-й микрорайон, я так понял, тоже попадает. Слушайте, держитесь. Тезис этого лета у меня такой. Я как-то, знаете, инсайт ко мне прилетел, что вода из бойлера, если он у кого-то есть, вода из бойлера, она такая, ну, как будто бы... Как будто бы полунастоящая. Ты и помылся, и все равно как будто бы не помылся. Поэтому, если есть возможность по старинке в тазике на плитке и ковшиком поливаться, то я бы, наверное, так поступил. Возможно, именно так с сегодняшнего дня я буду делать. Но с утра была еще горячая вода. Но опять-таки, почему? Уже у нас опрессовки прошли, но все равно мы вот второй раз под отключение попадаем. Если есть у вас какая-то боль подобная по этому поводу, пишите 922-300-104-6. Давайте мы ее обсудим, попробуем разрешить. Ну, а я же пока предлагаю двигаться далее. Впереди хит, который мы вот с нашим музыкальным редактором обсуждали. Было бы круто добавить. Но вот на неделечку бы пораньше, или, может быть, на полторы, и он бы вообще очень в тему звучал. Слушайте, что это будет. А так как будто бы немножко иронически, да, услышать сейчас Чичерину и «Жара». Пост-мета-ирония. Не, ну как ни крути, песня все равно классная. Давайте послушаем.

Летние каникулы. Перед тем, как приступим к различного рода обсуждениям новостей, слушайте, вот вдогонку теме отключения горячей воды. Павел дописал нам в Макс. Ну, сначала вот этот смайл, смеющийся со слезами, но я так понимаю, это истерическая история. Пишет, а у нас с 15 июля до 15 сентября. Вот это отключение. Я так понимаю, с тем намеком немножечко, что тут что-то там ноешь, Антон. Вот у тебя 2 недели. А вот у нас 15 июля до 15 сентября. Да, я, если честно говоря, когда вот это вот на все лето, там на пол лета отключают, я вообще не представляю, ну каково это? Каково это? Чуть-чуть внутренний бездомный человек во мне проснулся. Каково это? У меня дело в том, что у родных тоже на 30 лет победы они живут. У них там вообще, по-моему, тоже что-то вот не с начала июня, может быть. А может быть и с начала июня, может быть с конца мая. Отключили и до конца лета в воду. Но это, конечно, жесть. Это, конечно, ничего себе. Ну что ж, всем тем, кто постигает в этом году такие отключения, что ж, держитесь мысленно, ментально, мы с вами. Давайте вот поговорим теперь, раз уж мы о Тюмени сегодня, да, в этом часе разговариваем, давайте поговорим о локальных каких-то новостях. Многие из тюменцев ожидают открытия Комарова парка, нового парка в Тюмени, классного, прикольного, с различными интерактивными зонами и зонами отдыха и так далее, но перенесли на недельку открытия, на 26 июля, должен был открыться официально 18 июля, перенесли на 26. Как сообщил наш глава города Максим Афанасьев, все дело в том, что в городе неблагоприятные погодные условия и сильные дожди замедлили ход работ. Но при этом готовность Комарова парка остается высокой, выполнена свыше 97% запланированных мероприятий. Сейчас завершается подготовка основания под асфальтовое покрытие вдоль улицы Спасской. Установка бордюрного камня практически завершена. И вот 26 июля, в аккурат совмещено с Днем города, мы получим в Тюмени новый парк. Что еще необычного в Тюмени произошло? Поднимается все так достаточно быстрыми темпами вода в Туре. Поэтому в очередной раз предупреждают, что те зоны, которые оказываются в зоне риска подтопления, жителей просят быть максимально внимательными и готовыми, и в случае чего все оперативно сообщать всем службам. Также вот была где-то найдена мною новость, что опять-таки из-за паводка, не паводка, а ну, давайте так, сильных дождей, наверное, правильно будет сказать. Глевская роща тоже чуть-чуть там пострадала. Фото скидывают люди, где мост, я так понимаю, вот там через эту речку есть. Чуть-чуть подразмыло. Но вроде как уже там оперативно начали и приступили выполнять работы по ремонту этого всего. Так что надеюсь, что все быстренько исправят. А вообще, я смотрю, что во многих пабликах, сообществах, ВКонтакте, например, люди делятся радугой, которая вчера над городом поднялась. Я тоже в это время перемещался по делам. И да, было достаточно красиво. Но вот много фотографий, если вдруг вы зайдете, посмотрите. Над городом была красивая радуга. Плюс-минус вот такие обсуждения у нас сейчас в сети среди тех, кто неравнодушен городу, кто общается друг с другом и так далее. 8.12 в Тюмени. Продолжаем далее слушать музыку. Прямо сейчас парочка отличных хитов. На подходе Богдан Медведев, Broken Heart. Ну а сейчас Bauer, Calling Out For You.

0: 7.21 на Красноармии только что. Трек, который называется Broken Heart. 8.17 Тюмени, практически 8.18. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш сертификата Максимилианс на 3000 рублей. До этого гороскоп. Новости. Перед этим послушаем совместную работу от Леди Гаги и Даучи Runway. Уже через 3 минутки никуда не уходя.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
13: Песчаная сказка.
14: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
17: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени во Дворце культуры «Железнодорожник» на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный» на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
18: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

0: Выпуск новостей на Красноармейц. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени на одном из самых загруженных перекрестков города профсоюзное 50-летие октября появится двухуровневая развязка с тоннелем. Об этом УРАРУ рассказали в пресс-службе городской администрации. Также план развития города до 2040 года предусматривает строительство другого коридора в районе улицы Геолога-Разведчиков. Окончательные сроки будут определены, исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства, отвечают в мэрии. В Тюменской области за два месяца количество работников, которых планируют сократить, в июле выросло в три раза. Если в мае работодатели намеревались уволить 80 человек, то сейчас уже 257. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Всего до конца лета сокращение планируют провести 84 компании. Под увольнение попадут 396 человек. В основном изменения затронут сферы кадастра, почтовых услуг и деревообработки. Тюменская область поделится опытом развития креативного предпринимательства на федеральном уровне. Сегодня команда региона примет участие в работе российской креативной недели в Москве. Тема форума в этом году – глобальная креономика. Так организаторы определяют модель развития, в которой культурные коды, идентичность и креативный потенциал становятся стратегическим ресурсом государств и территорий. Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, креативная экономика растет в 4 раза быстрее остальных секторов. По данным Минэкономразвития России, ее вклад в ВВП достиг 4,2%. Занятость превышает 4,5 миллиона человек. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Да, давайте заглянем, что нам пророчат звезды на сегодняшний день. На 17 июля Овны. Сегодня вы можете быть втянуты в круговорот мелких нештатных ситуаций. Возможно, поступит срочный вызов на работу. Потребуется командировка, техосмотр или мелкий ремонт. Тельцы, сегодня, несмотря на момент раздражения и отдельной осечки, у вас есть шанс провести время приятно и с пользой. Близнецы, сегодня звезды советуют вам отложить важные начинания и стать аккуратнее в неизбежных текущих делах. Ракам стоит учитывать, что сегодня обстановка вокруг них будет неровной, куда бы они ни решили отправиться и чем бы они ни занимались. Львы, вам стоит учитывать, что сегодня возрастает вероятность неудачи осечек, особенно спешки, велик риск срыва сделки, неудачного приобретения, делового просчета и так далее. Девы, сегодня некий раздражающий фактор грозит вывести вас из зоны комфорта. Если речь идет лишь о психологическом состоянии, у вас есть шанс удержать душевное равновесие и быстро его восстановить. Весы, сегодня звезды не советуют вам стремиться на передний план событий и вести активную жизнь во внешнем мире. Секрет гармонии и душевного равновесия будет заключаться для вас в умеренности. Скорпионы, сегодня вы можете сталкиваться с неудачами, если делаете ставку на удобное решение прошлого. Может закончиться не очень удачно попытка обратиться к старым друзьям. Стрельцы, звезды подсказывают, что сегодня для вас разрастает вероятность помех и осложнений в любом деле. Вы можете стать менее ровными, у вас могут стать менее ровными дружеские, любовные или служебные отношения. Козероги, этот день обещает вам источник приятных эмоций. Для многих козерогов он будет каким-то образом связан с вашим прошлым или с зарубежными контактами. Водолеи. Водолеев звезды предупреждают, что сегодня в любой сфере, включая дело всей жизни, для вас возрастает вероятность мелких помех и неудач, но также подсказывают, что это не имеет для вас решающего значения. Рыбы. Сегодня рыбы могут оказаться чувствительными к чужому обаянию, особенно если перед ними персона из прошлого, например, бывший партнер. Звезды одобряют идею повторного или, может быть, даже заключительного разговора.

0: Life is Simple в очередной раз нам подсказывают Мэзик Маршалл, Джефферсон и Салам Дас. Да, казалось бы, ничего сложного-то и нету. Просто Life is Simple, Life is Good и так далее. 8.36 Тюмени. Не знаю, возьмете ли вы это в качестве какой-то основы для того, чтобы сегодняшний день пережить. Не знаю. Решать исключительно вам. Но чем проще мы порой к жизни относимся, тем, наверное, и легче нам. Так, давайте-ка мы с этой минуты, с этого мгновения приступим к розыгрышу сертификата в ресторан Максимилианс на 3000 рублей. Сделаем это вот каким образом. Я решил посмотреть в очередной раз, что же за день такой. 17 июля, и вот что выяснилось. Сегодня достаточно много праздников, в том числе рекомендую вам обратить внимание на следующий день дарения подарков, и если вдруг хотите сделать приятное кому-то из своих близких людей, то имейте в виду, что можете совершенно безнаказанно сегодня это сделать. Если на вопрос, а что, в честь чего ты мне подарки вообще сделал или сделала, то можете смело говорить, так сегодня же 17 июля, день дарения подарков, это тебе. Также день зеленых глаз, и это, мужчины, удивительная возможность для того, чтобы, если вдруг у вас, у вашей второй половинки, зеленые глаза, подойти, приобнять, сказать что-нибудь приятное на ушко и сказать: «С праздником тебя, моя дорогая!» Она говорит: «С каким? Сегодня день зеленых глаз, сегодня твой день, ням-ням-ням-ням-ням», вот это вот все. Что еще? Сегодня, если говорить об одном из самых главных, наверное, изобретений в бытовой жизни людей, то, оказывается, в 1902 году, 17 июля, был изобретен кондиционер. И это вообще, если честно, спасибо тому человечку, кто до этого додумался. Потому что в такие моменты, как у нас этим летом жара, в моменты, я специально говорю не просто этим летом, а в моменты этого лета, то, конечно, без кондиционера мы бы никуда, потому что даже сквозняк не помогал, потому что, сквозняк из тропического воздуха, какой тут кондиционер, к чему он вообще? А еще сегодня день рождения Диснейленда, да, и вот вопрос мой как раз связан с тем, собственно говоря, в каком городе был открыт первый в мире парк развлечений Диснейленд? Цифра 1, Париж, Франция, цифра 2. Анахайм, США, цифра 3, Оттава, Канада. Пишите свой вариант ответа в Макс или в Телеграм 922-300-104.6. В каком городе был открыт первый в мире парк развлечений Диснейленд? Париж, Анахайм или Оттава?
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 18 градусов. Днем сегодня плюс 23, небольшой дождь. Вечером плюс 21 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: построим там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗС Бетилла. Проектная декларация на 67.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2-3-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 8.44. Давайте-ка быстренько подведем итоги розыгрыша сертификатов Maximilian's на 3000 рублей. Я даже специально быстро эту фразу сказал. И также стремительно мы познакомимся с Александром. Именно он становится победителем сегодня. Саш, доброе утро. Привет, привет. Немножко плохо тебя слышно. Ты, наверное, где-то в пути находишься.
1: Нет, нет, нет. Алло, алло.
0: Алло, алло. Нет, нет, нет, алло, алло. Звучит как припев какой-нибудь современной песни, если честно. Так, Саш, ну что, мы сегодня говорили про Диснейленд, потому что 17 июля – это день рождения парка развлечений Диснейленд. И вопрос у меня был сегодня такой. В каком городе был открыт первый в мире парк развлечений Диснейленд? Было три варианта ответа. Париж, Анахайм или Оттава. Соответственно, Франция, США и Канада, соответственно. Соответственно, соответственно. Так вот, в каком городе же был открыт первый парк развлечений Диснейленд?
1: Анахайм, город.
0: Да, Анахайм, США. И, насколько мне известно, это первый и единственный открытый Диснейленд, в открытии которого принимал участие сам Уолт Дисней. Вместе с дочками он туда пришел на открытие. И, в общем-то, его и открывал. Саш, поздравляем тебя с победой. Тебе достается сертификат в

0: Crazy Town на Красной Армии прямо сейчас. Butterfly. И мне интересно, у меня у одного эта песня сильно ассоциируется с одной из песен, переделанных, ну, собственно говоря, этой песней, переделанной от камызяков, когда вот у них там какой-то выход был, и они пели камызяки, камызяки. Или есть еще такие люди? Если есть, пожалуйста, отметьтесь где-нибудь там, а у нас, я не знаю, в Максе или в Телеграме. Напишите, я буду думать, что я не один такой слегка crazy своего рода. 9-2-2-3-0-1-4-6, если что. Ну а мы тем временем продолжаем далее. До финала часа нас парочка отличных хитов, как и всегда, ожидает. На подходе новинка от группы «Градусы» на ресницах. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 23, небольшой дождь, вечером плюс 21 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода.

0: обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

9:00 в Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». Всем большой привет. Здравствуйте. Идем далее. Впереди нас в новом часе встречает Филатов и Кэрос. Послушаем хит «Среди счастливых людей», ну а потом поговорим с вами.

Меня зовут Антон Колев, здравствуйте, и вновь я здесь вот с утра с 7 с вами, ну даже чуточку пораньше. Я сегодня без каких-либо усилий даже, честно говоря, проснулся в 5 часов утра. А знаете, кстати, мне интересно, а заметили ли вы такую штуку, или опять-таки это со мной что-то не так происходит? Я обратил внимание, что я стал значительно раньше просыпаться до будильника, и вот вы знаете, к примеру, сегодня вот проснулся в 5 утра, и такой, ладно, лягу сейчас еще, посплю часик до 6, в 6 проснусь, и все, и буду собираться на работу. И вот я вот так глаза закрываю, вижу какой-то сон, сплю, мне кажется, ой, я уже, наверное, проспал, уже полтора часа прошло, я смотрю, а время 5:02. Это что за такой нейропарадокс какой-то происходит со мной? Я, честно говоря, не понимаю. Есть ли у вас такое или нет? Поделитесь вашими какими-то... И в последнее время со мной такое часто происходит. Я начинаю подозревать себя в каких-то отклонениях в этом отношении. Может быть, у меня действительно какой-то нейросбой. Поделитесь, если у вас что-то такое, мне хотя бы чуточку поспокойнее будет. 9-2-3-0-1-0-4-6. Напишите, так оно у вас или не так. Успокойте бедного ведущего. 9:04 в Тюмени, продолжаем далее. Так вот, я что хотел сказать. Значит, проснулся так значительно раньше, приехал на работу, заварил себе чай, сел, начал потихонечку разминать свой речевой аппарат. И вот теперь с тех пор здесь в очередной раз, пятый день на этой неделе, вместе с вами встречаю утро. Утро пятницы и 17 июля сегодня. Хочется пожелать вам, чтобы, знаете, вот как один мой дорогой коллега говорит, понедельник не день побед и пятница не день побед. Все рабочие дела запланировать на вторник, среду, четверг максимум после обеда нужно вот доделать все, а вот в пятницу нужно, конечно же, уже потихонечку планировать что-то там на выходные, значит, посмотреть свой план на неделю прошедшую, посмотреть, что выполнено, что не выполнено, потратить время на что-то следующее, планирование на следующую неделю и так далее. Так, вот нам Алсу написала: «Доброе утро». Доброе, предоброе утро, Антон. Спасибо вам за классный эфир и отличное настроение. О, Алсу, спасибо огромное и вам. Мне тоже очень хочется выразить вам благодарность, не только вам, а всем слушателям, которые продолжают, начинают свой день с Красной Армии, продолжают, слушают, еще и такие приятные слова мне говорят. Спасибо, спасибо, муа, целую всех и каждого, любимые мои, хорошие, красивые мои слушатели. Давайте-ка, наверное, мы от разговоров перейдем к планированию, опять же. В этом часе у нас запланировано узнать, что нам готовит день текущий, 17 июля. Посмотрим с точки зрения астрологии, что каждому из знаков зодиака предначертано или, может быть, рекомендовано. Прислушиваться или не прислушиваться к этому, это решать вам. До этого нас ожидают новости. Новости, как я их называю, классические. Виталий Панов расскажет о происходящих текущих событиях в Тюмени. Ну, а вот кринжовости я вам расскажу в самом ближайшем будущем. Сначала давайте послушаем «Медузу» и Генри Кэмомайла, трек, который называется «Don't Wanna Go Home». История, кстати, весьма пятничная, между прочим. Ну, давайте так, ночная, с пятницы на субботу.

летние каникулы, говорил вам о том, что расскажу вам кринжовости, но, наверное, давайте к ним чуть-чуть позднее. Сперва локальный уровень обсудим наш тюменский, что у нас тут происходит, что происходило. Ну, я думаю, исходя из того, что день вчерашний был весьма-весьма мокрым, дождливым и таким с точки зрения воды объемным, я думаю, стоит вам рассказать, да хотя бы сами все видели, все очевидно. Во многих пабликах, сообществах ВКонтакте, которые вот посвящены Тюмени, Тюменской области, Югу Тюменской области, люди делятся тремя категориями фотографий. Да и не только фотографий, видеозаписей. Те, которые умилялись радуги вчера были, да, вот очень много фотографий с радугой есть, и наверняка даже и вы тоже, возможно, если человек, который, ну, очень впечатлительный, тоже где-нибудь пару раз щелкнули радугу. Я просто, как человек, который родился и вырос в городе под названием Радужный на севере Тюменской области, ну, в Ханты-Мансийском автономном округе, на севере Ханты-Мансийского автономного округа, меня радуга не сильно удивляет. Я, ну, как бы могу такой, о, удивительная природа, радуга. Но не для того, чтобы фотографировать, конечно. Вот, а вы по-прежнему, смотрю, делитесь радугами, вообще, в целом, нисколько, знаете, не осуждаю. Пожалуйста. Вторая категория материалов, которые есть в пабликах, это, конечно же, большие лужи. Кто-то говорит, хотел поехать на море, открыл окно или там вышел из дома, вот тебе и море. Мы знаем, да, есть, конечно, какие-то проблемные участки в различных микрорайонах города, и так далее у нас, но я думаю, что это постепенно-постепенно будет решаться, ну и тем более, ну уж извините, наши ливневые канализации не рассчитаны на такой поток, да, воды. Но, тем не менее, достаточно забавно наблюдать, как люди, я видел, одна из журналисток вчера, значит, этот, по-моему, круг фламинго, который есть надувной, надела купальник, взяла такой круг и пошла в лужу купаться, чтобы написать материал. А вот такая вот у нас у журналистов работа. Чем интереснее и цепляющий материал будет, тем, собственно говоря, и лучше. И третья категория видеозаписей и фотографий – это то, как топит парковки. И вот в очередной раз я нашел видео, где, значит, сильный ливень затопил подземный паркинг в одной из тюменских многоэтажек. Никогда не было. И вот опять хочется мне добавить. Ну, там, конечно, эпично фонтанирует что-то с потолка. Но это, знаете, водопад с одной стороны, да, а с другой стороны фонтан наоборот. Ну, с потолка очень такой эпичный ручей. Ну что ж, самое, что вроде бы приятное, что ни сегодня, ни в ближайшие дни нас с вами такой истории не ожидает. Все должно быть плюс-минус более-менее спокойно, тихо. Ну, если что, единственное, что паводка, ситуация паводковая, остается там под вопросом, но, тем не менее, нас оперативные органы предупреждают, что нужно быть во всеоружии, те зоны, которые подвержены подтоплению, люди там предупреждены, и надеюсь, что ничего плохого не произойдет. По крайней мере, именно этого и хочется мне вам пожелать. 9.12 в Тюмени. Давайте далее слушать музыку. Впереди один из хитов от Текила и Насти Кочетковой. «Над землей» называется он. Но сперва кое-что модное, стильное и зарубежное нас с вами ожидает. Это Temper City Self-Aware.

0: Сейчас с нами над землей. 9:19. А где вообще текила? Кто-нибудь его видел? Я не знаю, надо за диваном поискать, может, там где-то затерялся. 9:19, я повторюсь, в Тюмени. Продолжаем далее. Впереди нас ожидает, помимо музыки, гороскоп. Еще чуть ранее новости. Новости классические от Виталия Панова с вот этой вот новостной подачей, с серьезным голосом и так далее. Перед этим Russian, Raul Alejandro и Wizkid, Pongo уже через 3 минуты. Дождемся вместе.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19, на улице облачно, днем дождь и до плюс 23, вечером плюс 21 и будет небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
7: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
8: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
9: Папа!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Настало время для новостей. В студии появился Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через железную дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской Интернациональной и Восстание Ставропольской. Сроки работ не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. В Тюменской области продолжается создание системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения как на федеральных и региональных автодорогах, так и в областном центре. Об этом сообщил начальник региональной госавтоинспекции Андрей Миллер в пресс-центре агентства «Тюменская линия». По его словам, передвижные камеры постоянно ротируются, исходя из показателей аварийности на участках, где они установлены. С помощью этих комплексов мы ликвидируем либо минимизируем количество ДТП на отдельных участках, отметил глава ГАИ. Торжественное открытие Комарова парка в Тюмени перенесли на 26 июля из-за погоды. Здесь выполнено уже более 97% запланированных работ. Однако, по словам главы города Максима Афанасьева, сильные дожди немного замедлили процесс. Сейчас строители заканчивают готовить основание под асфальт вдоль улицы Спасской. Монтаж уличного освещения также почти завершен. Детские площадки полностью готовы. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:30 Тюмени, гороскоп прямо сейчас. Итак, на сегодня, на 17 июля. Овны, вы сегодня можете быть втянуты в круговорот мелких нештатных ситуаций. Возможно, поступит срочный вызов на работу, потребуется командировка, техосмотр или мелкий ремонт. Тельцы, сегодня, несмотря на момент раздражения и отдельной осечки, у вас есть шанс провести время приятно и с пользой. Многие тельцы сохранят эмоциональную устойчивость, сумеют уйти от внешних раздражителей и минимизировать воздействие этих раздражителей на себя. Близнецы, сегодня звезды советуют вам отложить важные начинания и стать аккуратнее в неизбежных текущих делах. Любая ситуация этого дня способна приобрести напряженный характер. Раки, вам стоит учитывать, что сегодня обстановка вокруг вас будет неровной. Куда бы вы ни решили отправиться и чем бы вы ни занимались, даже в изначально приятной ситуации может в любой миг случиться внезапно нервирующий поворот. Львам сегодня стоит учитывать, что сегодня возрастает вероятность неудачи и осечек, особенно в спешке. Велик риск срыва сделки, неудачного приобретения, делового просчета или поломки оборудования. Девы, сегодня некий раздражающий фактор грозит вывести вас из зоны комфорта. Если речь идет лишь о психологическом состоянии, у вас есть шанс удержать душевное равновесие и быстро его восстановить. Весы. Сегодня звезды не советуют весам стремиться на передний план событий и вести активную жизнь во внешнем мире. Секрет гармонии и душевного равновесия будет заключаться для многих весов в умеренности, уединении и заботе о своем здоровье. Скорпионы. Сегодня вы можете сталкиваться с неудачами, если делаете ставку на удобные решения прошлого. Может закончиться не очень удачно попытка обратиться к старым друзьям. Стрельцы. Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня для них возрастает вероятность помех и осложнений в любом деле. Стрельцы могут стать менее ровными. У стрельцов могут стать менее ровными дружеские, любовные или служебные отношения. Козероги, этот день обещает вам источник приятных эмоций. Для многих козерогов он будет каким-то образом связан с вашим прошлым или с зарубежными контактами. До сих пор третий раз я это читаю, третий раз удивляюсь, что для многих козерогов каким-то образом будет связан день с прошлым или с зарубежными контактами. Типа... Для многих козерогов либо с кефиром, либо, может быть, солнце когда встанет. Так, что у нас, козероги были? Водолеи. Водолеи, звезды предупреждают вас, что сегодня в любой сфере, включая дело всей жизни, для вас возрастает вероятность мелких помех и неудач. Но также подсказывают вам звезды, что это не имеет для вас решающего значения. Рыбы. Сегодня рыбы могут оказаться чувствительными к чужому обаянию, особенно если перед вами персоны из прошлого. Звезды одобряют идею повторного разговора, но рекомендуют учитывать изменившиеся условия.

0: Я, честно говоря, рад появлению такой новинки у нас. Здесь это The Bowser, Magnetic, 9.35 Тюмени. Слушайте, ну, максимально летний хит. Вчера, кстати, с Аней Самойловым обсуждали эту тему. Слушай, по поводу летних хитов, вывели некий топ-3. Я, давайте, в понедельник вам, наверное, вернусь с этим тейком и расскажу вам о том, какие топ-3 летних, самых летних хита всех времен мы по версии Колева Самойлова вот по такой формуле вывели. Главное не забыть, сейчас занесу себе куда-нибудь заметки. Ну а пока предлагаю далее устроить такой небольшой музыкальный нон-стоп, может быть, своего рода. Впереди Another 54 Ultra Tell To You, до этого Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Ну еще ранее Люся Чеботина, Зеленые глаза, уже скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, плюс 21 в Тюмени сейчас и облачно с прояснениями. Днем плюс 24, небольшой дождь. Вечером плюс 21 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гиерадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла. Термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
10: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Но такое бывает, ну что вы хотите? Че я, не человек тоже? Конец рабочей недели. Talk to you называется хит. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Музыкально предлагаю остаток этого часа завершить. И в этом нам помогут уже скоро Джонни. Послушаем хит «Помню». Ну а до этого одна из новинок от Гаэс в «Бразерс» «Санта-Лючия». Буквально через 3,5 минуты. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж Skypro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж Skypro. 12+.
7: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
8: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
10: 25 июля, суббота, Бульвар-бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз

0: бульваре. Ждем 25 июля в бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0701.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: пока здесь во время этого трека. Это Джонни, человек с самой феноменальной памятью. Помнит он все еще до сих пор. Ну что ж, в нашей студии появляется человек, который, кстати говоря, никогда не забывает прийти вовремя заранее сюда на Красную Армию, чтобы продолжить далее этот день для вас. Ее зовут Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я думаю, ты помнишь, какой раньше был дресс-код, точнее, фейс-контроль в клубах. Ну, то есть тебя оценивали по внешнему виду.
0: Так, мне кажется, ничего не изменилось.
1: Нет, дело в том, что на вечеринке 30+, сейчас пропускают только по определенным знаниям. Например, умеешь ли ты определять время по стрелочкам?
0: Ого, ничего себе знания.
1: Ну да.
0: Вот это
1: да.
0: Скиллы. Есть... Хотя я понимаю, к чему эта отсылка. Тест на зумера, да, наверное, или на миллениала скорее.
1: Да. То есть, если ты умеешь, значит, ты миллениал. Если у тебя сложности, то ты зумер. Поэтому подробности далее.
0: Получается, все дороги мне сегодня на тюменских вечеринках открыты. Пойду готовиться.
1: Да.
0: Все, пока.
1: Пока.

10 утра в Тюмени. Этот музыкальный час мы начнем более чем мощно, потому что на А-системе «Плачу на техно» будет далее, но прямо сейчас Tame Impala и Jenny Dracula.

с нами Мадонна и Мартин Гаррикс. Тема «Биза», тема буквально создана для шумных вечеринок. В наших клубах, насколько я знаю, фейс-контроль стандартный, а вот в Москве для пати 30+, придумали тест на возраст, чтобы отсеять слишком молодых ребят. На входе тебе предлагают назвать время по часам со стрелочками и сыграть в тетрис. Предполагается, что такое под силу только нашему поколению, а зумеры не справятся и пойдут в другое заведение. Следующим этапом, я так полагаю, будет тест на хрустящие колени. Окей, будем двигаться далее. Пятничное настроение поддержит проект Ивен со стильной темой Хэллоу сразу после елки и ее Прованса. Это «Красная армия», с тобой Даша Русакова. Доброе утро!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Ближе к часу ждем плюс 23 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательный трек «Черри Леди» от Костелла Косте.

0: Реклама.
1: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Лента и окей. Одна кипер-команда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех кипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии и Радзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57-57-57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
10: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс Погода, в Тюмени плюс 21, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В середине дня ожидается небольшой дождь и плюс 24. Вечером тоже осадки до плюс 22.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди горячанный хит этого сезона Мичико, диджея Годжа.

0: Отчивый саунд будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов. В наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 315-723-202-0-1701.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Только что на Красной Армии были Егор Крид, Артик и Асти с песней «Карма». Я вчера разговаривала с одной из наших слушательниц, которая имеет красную машину, но говорит, вот все что-то как-то собираемся поучаствовать, да никак не соберемся. А я ей говорю, ну в этом-то году давайте будем вас очень сильно ждать. Поэтому если ты ждешь какой-то сигнал от Вселенной, участвовать в параде красных машин или нет, то, вероятно, это он прямо сейчас, потому как количество мест ограничено, и мы собрали уже очень-очень-очень большое количество техники красного цвета, поэтому, если ты еще раздумываешь, раздумывай, если все-таки решишь, то заходи в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», оставляй там заявку, с тобой свяжется наш менеджер, ну и будет уже далее двигаться вместе с тобой, поможет тебе подготовить свою ласточку к этому большущему событию. Под ласточкой я подразумеваю, конечно же, машину, может быть, у тебя и мотоцикл, или мопед, или трактор. Любое транспортное средство мы рассматриваем, поэтому let's go. Далее Gordon City, Katy Mandita, Imagination. А прямо сейчас Pnau и Vermin, Tu Corazon. Все самое лучшее на Красной Армии. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19, ветер западный 3 метра в секунду. В середине дня плюс 23, небольшой дождь. Вечером тоже осадки и до плюс 22.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди чувственная тема «Невероятно» от Звонкова.

0: подробностью через 3 минутки.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
4: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
3: А ты умеешь?
4: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке.

0: и не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
1: Она заказывает ролл пиццу, и в окна столе пицца, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
2: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
3: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
11: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. В Тюмени появились новые дорожные знаки. Какие именно, расскажу далее. Пока же послушаем Джона Саммита с его Crystallized. Сразу после диджея Смэша Артема Качера песня

Классный дуэт. Это Ольга Серябкина и Дима Урих с темой 8901 на Красной Армии. В Тюмени 11 часов 10 минут. Как и обещала, рассказываю про новые запрещающие знаки. Они стали появляться на ключевых пешеходных улицах. Это знак «Проезд на самокате запрещен». Такие уже можно увидеть на Дзержинского и Цветном бульваре. Раньше там висели знаки только для велосипедистов, ну а теперь добавились ограничения для самокатчиков. Нарушителям придется платить штраф. Ну а вообще, я думаю, на чем бы ты ни передвигался, хочется сказать, как кот Леопольд: ребята, давайте жить дружно и заботиться не только о себе, но и тех, кто рядом. Тогда в нашем городе должно стать безопаснее. Ну а в плане музыки никаких ограничений нет, поэтому дальше добавит драйва дуэт Валан Рокстон с темой In My Blood. А прямо сейчас моя Мишель и ЛСП. Курточка на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 20, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Ближе к часу ждем плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушайте.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
4: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на enka.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в лучшем городе Земли сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня в 11 утра в музейном комплексе имени Словцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19 и 20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея. Расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана жизнь в трех действиях с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии 16+. А вот завтра, в субботу, 18 июля, главное не запутаться, куда надо идти. Так что лучше записывайте. В 16:00 в Экодоме Сити Молл пройдет естественно-научный клуб для детей и взрослых. На этот раз тема «Оптика, свет и тень». Будут камера обскура, театр теней и еще много всего интересного. Участие бесплатное, но приходить надо с хорошим настроением и любопытством 10+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Бег» по Булгакову. Это номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Пьеса о том, что даже в страшном хаосе есть место для светлых чувств, любви, нежности и верности. 16+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Это формат для тех, кто давно хотел познакомиться с тюменским стендапом или показать его друзьям, которые все еще сомневаются, стоит идти туда или нет. 18+. И еще один отличный субботний вариант на вечер – цирковая вечеринка в бульвар-баре. Нам обещают тематический декор, атмосферу большого шоу и вечер с ярким настроением. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. В ближайшие часы ожидаем небольшой дождь, а еще чуток потеплеет до плюс 23.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди номер один мирового и российского чарта «Shazam» «Moving to the Sun» от Ужеля. Две с небольшим минуты – это цепляющая мелодия в твоих динамиках.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
7: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Антон Токарев и тема «Седьмой лепесток». Лети листок через запад на восток. По-моему, там можно было загадывать желание, да? Это я вспоминаю советский мультик. Я бы, знаешь, загадала хорошую комфортную погоду к параду красных машин, чтобы в кайф было выйти из дома всей семьей погулять. И, конечно же, увидеть собственными глазами, пожалуй, самый крутейший флешмоб всей страны – это парад красных машин. Можно сфоткаться с самыми крутыми тачками, посмотреть показ мод и выступления тюменских артистов. Ну и без подарков мы тебя, конечно же, не оставим. Так что приходи 25 июля на площадь у технопарка обязательно. Более подробная инфа в нашей группе ВКонтакте. Подписывайся, чтобы не забыть. Будем двигаться дальше. Скоро поставлю для тебя новый трек Мадонны. Поп-икона не дает о себе забыть, и это прекрасно. Услышим ее дуэт с Мартином Гарриксом. Ну а прямо сейчас слушаем Дэвида Гетта и Майка Познера «I went back».

0: что ж, мне нравится. Послушаем вместе далее.
1: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330. Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом.

0: Off Lounge. Вкус вашего лета.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.

Тюмени 12.00. Погода в Тюмени не очень переменчивая, со вторника дожди, сменит сильная жара, справляемся как можем, но неизменным остается одно. По будням с 12 до 13 у нас здесь тотальный плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часа в программе «Плюс Вайб» ставлю для тебя кайфовую музыку и отмечаю подарками самых активных слушателей. Ты вполне можешь стать следующим. Мы дарим парный пригласительный в кинотеатр «Атмос Синема». Во второй половине часа случится это событие. Ну а в самые-самые ближайшие минуты ты можешь получить два сертификата, каждый по 2 часа, в батутный центр «Sky Max». Что нужно будет делать, расскажу немного позднее. А уже сейчас ты можешь добавить наш номер 8-922-300-104-6 в Телеграме, либо в Максе. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрышах, да и вообще, почему бы не поболтать посреди рабочего дня. Я надеюсь, что у тебя обеденный перерыв, ну или просто какой-то перерывчик. Так что давай общаться, давай играть, давай сыграем в игру и будем эту пятницу сами для себя делать еще более пятничной. Совсем я запуталась, со всеми заболталась. В общем, я думаю, что ты примерно представляешь мое состояние в финале этой рабочей недели, ровно как и твое тоже. В общем, пятница будет классной, погнали дальше.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 8 минут. Сегодня 17 июля. И это особенный день, потому как мы все росли на мультиках студии Walt Disney. И именно 17 июля 1955 года Walt Disney открыл парк развлечений, который, собственно, получил название Диснейленда. В общем, от сегодняшнего дня начинают, точнее, от 17 июля 55 года начинает свою историю Диснейленд. У меня вопрос будет такой. Я задаю вопрос, ты отвечаешь на номер 8-922-300-1046 в Телеграме, либо в Максе, присылаешь свой вариант. Ну и если твой вариант верный, ты оказалась самой первой, то я с тобой связываюсь, чтобы подарить тебе два сертификата в батутный центр SkyMax. Собственно, перейдем к самому вопросу. Какой герой стал символом и главным талисманом Диснейленда в день его открытия? Первый вариант – русалочка. Второй вариант – Дональд Дак. Третий вариант – Микки Маус. Жду твой вариант на номер 8-922-300-1046 в Телеграме либо в Максе.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не менее, 12 часов и 15 минут, и если мы отмотаем сильно-сильно-сильно назад, то окажется, что 17 июля в 1955 году был открыт Диснейленд, тем самым Уолтом Диснеем. Вопрос, который может принести Анастасия, парный пригласительный в центр Sky Max, я озвучу немного позднее. Сначала, Настя, привет, поболтаем с тобой.
2: Здравствуйте, красавица.
1: Скажи, пожалуйста, ну ты же смотрела в детстве мультики Диснея, правда?
2: Конечно.
1: А кто тебе нравился больше всех из героев? Или какой мультик?
2: Да, все мультики нравились. Русалочка в основном.
1: Угу.
2: Все диснейские принцессы.
1: О, да, да.
2: Вот.
1: Мне очень нравилась Белль из «Красавицы и чудовища».
2: Да, тоже интересно.
1: Ну вот странно, что когда чудовище превратился в парня, как-то вот, по-моему, он чудовищем симпатичнее был.
2: Извини, ничего не меняется, да?
1: Ты абсолютно права. Давай тогда перейдем к вопросу, какой герой стал символом и талисманом Диснейленда в день его открытия, да и по сей день он тоже им является. Первый вариант – русалочка, второй вариант – Дональд Дак, третий вариант – Микки Маус.
2: Это наш любимый Микки Маус.
1: Еее! Абсолютно верно! Если бы я умела, я бы сейчас изобразила Микки Мауса, наверное, лучше не стоит. Поберегу ваши уши. А тебя поздравляю, желаю тебе отлично провести время в батутном центре Sky Max.
2: Благодарю, спасибо большое.
1: Хорошего дня, погнали дальше. Teddy Swims, Mr. Know It All нам составит компанию в самые ближайшие минуты.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: называется как мистер Всезнайка. У нас тоже есть своя Всезнайка. Это миссис. Ее зовут Таня Завродская. И она всегда в курсе топовых событий Тюмени. Именно ее я предлагаю тебе встречать далее в эфире. Таня расскажет, что классного в Тюмени будет происходить в ближайшие сегодня, завтра и послезавтра. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
0: Что же касается погоды в Тюмени, прямо сейчас в эти минуты плюс 22, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Ближе к 2 часам дождь и плюс 24.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: скажи 3300.
1: Не, я знаю этот прикол.
0: Ну скажи.
1: 3300.
0: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-18.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в лучшем городе Земли сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня в 11 утра в музейном комплексе имени Славцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19 и 20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана жизнь в трех действиях с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии 16+. А вот завтра, в субботу, 18 июля, главное не запутаться, куда надо идти. Так что лучше записывайте. В 16:00 в Экодоме Сити Молл пройдет естественно-научный клуб для детей и взрослых. На этот раз тема «Оптика, свет и тень». Будут камера обскура, театр теней и еще много всего интересного. Участие бесплатное, но приходить надо с хорошим настроением и любопытством 10+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Бег» по Булгакову. Это номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Пьеса о том, что даже в страшном хаосе есть место для светлых чувств, любви, нежности и верности. 16+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Это формат для тех, кто давно хотел познакомиться с тюменским стендапом или показать его друзьям, которые все еще сомневаются, стоит идти туда или нет. 18+. И еще один отличный субботний вариант на вечер – цирковая вечеринка в бульвар-баре. Нам обещают тематический декор, атмосферу большого шоу и вечер с ярким настроением. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: А сейчас будем дарить 2 билета в суперкомфортный кинотеатр «Атмос Синема». Для этого нужно будет ответить на следующий вопрос, но сначала преамбула. Сейчас отмечается 10-летие первого сезона «Очень странных дел», в связи с чем создатели выпустили специальный VHS-формат, добавили в первые 8 выпусков помехи, зернистость и ретро-эффекты, как будто бы ты смотришь историю на старом домашнем видео. Идея, конечно, потрясающая. Ну и ответы на следующий вопрос принесет тебе 2 билетика. Внимание, как он звучит. Как называется вымышленный город, в котором разворачиваются события очень странных дел? Первый вариант – Хоукинс, второй вариант – Воркинс, третий вариант – Борингс. Свой вариант присылай в Телеграм либо в Макс 8-922-300-104-6 прямо сейчас и оставайся на связи.
0: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.
0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени плюс 23, местами идет небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 22 и тоже осадки в виде небольшого дождя.
3: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Мичелевский.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгардрус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗАЭС недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

0: Хайп на Красной Армии.
1: Два билетика в кинотеатр Атмос Синема очень хочется подарить Олесе. Олесь, привет.
2: Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще отношения с сериалом «Очень странные дела»? Смотрела, не смотрела?
2: Я смотрела, кроме этого последнего сезона. Сериал очень нравится, крутой.
1: Ну, ты бы хотела посмотреть его вот в таком VHS-формате, который подготовили создатели, чтобы там все такое было ретро-ретро, как будто ты смотришь кассету старую?
2: Идея новая, классная, конечно.
1: Да, да, согласна с тобой абсолютно. Давай тогда разберемся, в каком городе разворачиваются события «Очень странных дел». Варианты ответа: Хоукинс, Воркинс или Борингс?
2: Вариант номер один – Хоукинс.
1: Абсолютно верно! Абсолютно верно. Поздравляю тебя. Отправляем тебя и еще кого-то, кого ты выберешь, в кинотеатр Атмос Синема. Желаю хорошо тебе там провести время.
2: Спасибо большое.
1: Давай, пока.
2: Пока.
1: Вот так вот получается. Какие-то потусторонние силы, похоже, вмешались в наш эфир. Ладно, погнали дальше. Впереди Another 54 Ultra Talk to You. Ну а прямо сейчас Шон Пол и Кейша Кол. Give it up to me.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: сегодня я с тобой не прощаюсь. Впереди еще целое море отличной музыки, примерно такое же широкое и глубокое, как лужи на тюменских перекрестках. Так что делай громче. Впереди Люся Чеботина и ее «Зеленые глаза».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, местами идет небольшой дождь, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером до плюс 21 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить, пора действовать.
10: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: молодого поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про самого целеустремленного кота в мире и много-много первоклассных треков поставлю. Оставайся рядом.

Красной Армии. Ну а далее, как и обещала, рассказываю про самого целеустремленного кота в мире, точнее кошку. В Таиланде кошка научилась выпрашивать у туристов свою любимую вкусняшку. Она заходит в магазин, садится рядом с нужным товаром и всячески привлекает внимание окружающих, пока кто-нибудь не купит именно вот это лакомство. То есть она буквально сидит рядом, теребит лапкой нужный пакетик и смотрит на того, кто обратил на нее внимание, очень и очень пристально. Мне бесконечно нравится, ну, хотя бы кошка знает, чего она точно хочет в этой жизни. Завидую, конечно. Завидую ей. Когда вырасту, хочу стать этой кошкой. Погнали дальше. Впереди AVE, Meet Me in the Dark. Классная новинка на Красной Армии. Слушай обязательно.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, местами идет небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером до плюс 21 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем атмосферную self-away от Temper City. А еще впереди афиша с топовыми событиями Тюмени. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
7: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
8: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является лично вертой.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-84.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в лучшем городе Земли сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня в 11 утра в музейном комплексе имени Словцова начинает работу выставка «Черная Африка». Более 200 экспонатов 19 и 20 веков из коллекции Новосибирского государственного краеведческого музея. Расскажут о культуре двух десятков больших и малых народов, населяющих государства западной и центральной частей африканского континента 6+. В 18:00 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Отправимся в мир графики и цвета вместе со специалистом по геральдике. Узнаем, как создать символ семейной идентичности 7+. Ну а вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре будет показана жизнь в трех действиях с одним антрактом под названием «Наш городок». Это знаменитая пьеса американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, она в том же году была удостоена Пулитцеровской премии 16+. А вот завтра, в субботу, 18 июля, главное не запутаться, куда надо идти. Так что лучше записывайте. В 16:00 в Экодоме Сити Молл пройдет естественно-научный клуб для детей и взрослых. На этот раз тема «Оптика, свет и тень». Будут камера обскура, театр теней и еще много всего интересного. Участие бесплатное, но приходить надо с хорошим настроением и любопытством 10+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Бег» по Булгакову. Это номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Пьеса о том, что даже в страшном хаосе есть место для светлых чувств. Любви, нежности и верности. 16+. В 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Это формат для тех, кто давно хотел познакомиться с тюменским стендапом или показать его друзьям, которые все еще сомневаются, стоит идти туда или нет. 18+. И еще один отличный субботний вариант на вечер – цирковая вечеринка в бульвар-баре. Нам обещают тематический декор, атмосферу большого шоу и вечер с ярким настроением. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, местами идет небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Далее вечером до плюс 21 и тоже осадки.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди феноменально успешная тема «Магнетика» от «The Pauza».

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: уже совсем скоро. Не переключайся.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Милый ужас, помоги!
12: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
13: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
12: Как-как?
13: 533-444. Записывай и звони скорее.
14: Лаборатория автостекла. Гарантия.

0: Now even warming to corazon, то есть твое сердце. Ну, а мое сердечко прям-таки затрепетало, потому что в студии появилась Варя Чайка. Варь, привет.
1: Привет-привет. Да, сегодня пятница, это великолепно, это прекрасно. И также мы узнали не менее великолепную новость, что Kanye West приезжает в Казахстан, в Астану конкретно, в Астану с концертом 14 августа. Но билеты можно купить будет вот через 3 дня, 20 июня. Я вот прям очень сильно надеюсь, что мне получится вырваться, получится попасть на этот концерт. Люблю Казахстан, люблю казахскую кухню. Это
0: реально?
1: У меня прям, да, два в одном у меня будет, два зайца, так сказать.
0: Слушай, ну мы можем вообще Kanye угостить, получается, казахской кухней.
1: Я думаю, он
0: будет... Так, вот это вот.
1: Да, великолепно.
0: Баурсаки. Курдак.
1: Ты перечисляешь, у меня аж слюнки текут, не могу.
0: Манты.
1: Великолепно.
0: Канье, держись.
1: Ладно, пока слюнки не потекли у наших слушателей. Продолжим далее. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо, Варь. Пока.
1: Пока.
2: До парада красных машин осталось 8 дней.
3: Парад красных машин.
4: Стать участником может любой

Тем не менее, 2 часа. А узнаем, можно ли будет пробраться на концерт Кани без билета. Далее сначала послушаем группу Five Star Family с вещицей из прошлого «Я буду», но сначала диджея Лока Халид.

На Красной Армии девчоночки, красоточки. Группа Cat Size с приятной темой Габриэла. А на повестке не менее приятная новость. Kanye West приезжает в Астану с концертом. Ждем его 14 августа. А билеты к продаже ждем 20 июля. Вот вспоминаю я, какая была организация у него на прошлом концерте, на том, что в Стамбуле был. Так большинство были безбилетчиками и вообще спокойно перепрыгивали через ограждение. И люди там, ну, не то чтобы атлетами были. Видео в интернете полно. Ну, дождемся дропов билетов. Приценимся, посмотрим и решим. Я бы и билетик купила бы, и через ограду бы прыгнула, чтобы было что внукам рассказать. Пока дождемся наших крутых хитмейкеров. Далее впереди Эмили Робертс и Ллойд Лакшери с классной темой Love You For Life. Но сначала послушаем Черри Леди от Коста Лакоста на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус выше нуля, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мотивирующая тема «ГАЗ» от «Зиверт».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12. Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведет набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус выше нуля, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет диджей Гожа со стилевой вещицей Мичико.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.

Топ-топовый бенгер этого лета «Феникс» от группы «Беовульф» на Красной Армии. В Тюмени уже 2 часа 44 минуты на календаре 17 июля. И осталось всего 8 дней, чтобы подать заявку на участие в колонне красных машин. А именно 25 числа в честь Дня города Тюмени мы устраиваем масштабный и зрелищный флешмоб, который уже по праву считается визитной карточкой города. Около 200 красных автомобилей и мотоциклов формируют колонну, которая начнет свое шествие в Тюменском автопарке и пройдет по главным улицам города. Возглавит его глава Максим Афанасьев. А за подробной инфой заглядывай в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там же ты найдешь заявочку на участие. Ну а мы погнали дальше. Впереди хитовая вещица от Мии Бойко «Экспонат». И появится она сразу.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Леди Гага и Дойче с темой «Runway».

0: Реклама. Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-00-1701.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: Додо.
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН П-317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
8: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек. Даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

У тебя нет 3 часа. А мы движемся далее. Впереди классная тема Nobody от Арни Токсиса и Big Baby Tape. Но сначала послушаем латинскую понго от Russian Райана Алехандро и Вискида.

Только что Келин Харрис и Джейзин на Красной Армии с темой Satisfy, что значит наслаждение. Предлагаю именно на таком вайбе и двигаться к вечеру пятницы, а после, ну, переходить к более тусовочному режиму. А для тусовок нет ничего лучше аккомпанемента, чем дэнс-шоу «Партизан». Только лучшие хиты и танцевальные новинки подойдет абсолютно под любое мероприятие, какое бы ты ни запланировал на вечер пятницы. Пока же с удовольствием продолжим этот день, и компанию нам составит Лирик с клевой темой кассеты. Но сначала отметится Эмма Льюис «My Heart is a Jingle» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: A-North и 54 Ultra с темой «Talk to you».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на Кипрее.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 568182. 568182.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Holiday Boy со стильной вещицей «Локо Ла Вида».

0: Долго ждать не придется, буквально через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из Бетилова. Проектная декларация на ЖКДОМ.РФ. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в ЖК «Мотивы» из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

на Красной Армии Феникс от диджея Маршмеллоу Portugal The Man. В Тюмени уже 3 часа 45 минут на календаре, у нас пятница, и мы уже выложили афишу мероприятий на грядущий уикенд в нашу группу во ВКонтакте. Радио Красной Армии собрали весь топ тюменских событий и кинопремьер в одном посте, чтобы тебе не нужно было ничего искать. Заглядывай обязательно, группа ВКонтакте, Радио Красная Армия. Там каждый найдет движ по вкусу. Но относительно планов музыкальных, мы тут не спорим, а берем все и сразу. Впереди вайбовая тема «На малиновой луне» от «Моя Мишель». И прямо сейчас легендарная «Midnight City» от M83 на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge – вкус вашего лета.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева.

0: Центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да. Целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: Додо.
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение Додо Пицца. Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении Додо Пицца. Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент Ящик 955. 12+.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

сегодня 4 часа. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, и компанию нам составит Джокон, Джиган и Ари с хитовой вещицей в эту ночь. Но сначала послушаем лиричную тему «Stay» от Леони и Калум Скотт.

Только что играл любимчик чартов Ваня Дмитриенко и с первым и самым главным своим хитом «Венера Юпитера». Именно он принес Ванечке большую популярность и буквально взлетел на первые строчки чартов. Наш чарт, главный тюменский, Ваня тоже стороной не обходит. Я бы даже сказала, что он там уже поселился. Ну а с каким хитом закрепился он на этой неделе, узнаем уже сегодня в 19.00, когда стартует главный тюменский чарт «Выборка». До этого, конечно, тоже много классной музыки. Впереди как раз такая тема «Тону» от Холли Флейма. Но сначала встретим Джонаса Блу с пластинкой «Girl» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером будет также плюс 21 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Жизнеутверждающая тема. Тукразон от ПНАУ и Заварнинг. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
5: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45 55 55.
7: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 21 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени.
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градусы» с пластинкой «На ресницах». Послушаем полностью уже через две с небольшим.
0: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Скажи 3-300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3-300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь, до 21 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущее трио «Ба Индия», «Мот» и «Хчо» с пластинкой «Шаде».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звони 60 49 49.

0: Бульвар Баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-202-0-1701.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 5 часов. Погнали в новый час. Впереди много хитов. Из ближайших к нам Соня Фадера, D.O.D. и Папи Баском с энергичной темой Think About Us. Но сначала послушаем приятную тему Clutch от DJ Smash.

На Красной Армии Эйвс. Классная тема Meet Me in the Dark. В тюмени уже 5 часов 13 минут. Мы уже энергично и уверенно приближаемся в сторону вечера пятницы. Скрасим ожидания хитами далее. Впереди бывшие лидеры главного тюменского чарта DJ Heaven и Кейтин Арагон с вещицей Айран. Но сначала вещица из прошлого. Гипнозы от Мальбека и Сюзанны на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 21, а осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дима Билан и Анна Асти с лиричной историей «Эпилог».

0: а также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Лента и окей. Одна киперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Дело производитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
9: Отремонтируйте стекло в моей машине.
10: Какой у вас автомобиль?
9: Красный.
10: Конечно, заменим.
11: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
12: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 18.

0: новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени начинается период подъема грунтовых вод и обилия осадков. Об этом заявил мэр Максим Афанасьев. Глава города отметил, что уже организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она должна определить слабые места, требующие внимания со стороны властей, управляющих компаний и собственников домов. Специалисты администрации также акцентировали внимание на подтоплении территорий с жилыми застройками. Глава города отметил, что ранее при аналогичном количестве осадков ЖК так не тонули. Эксперты тюменской мэрии совместно с учеными изучают причины подъема грунтовых вод. Участок трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируют открыть в декабре. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас продолжается строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростное сообщение между Московской областью, Татарстаном, Башкортостаном, Чувашией, Свердловской и Тюменской областями. В прошлом году открыли участок Казани-Екатеринбург, а в этом реконструируют 128 километров от Екатеринбурга до Тюмени. Ко дню города Росводоканал Тюмень украсит улицу водопроводную в соответствующей ее названию и стилистике. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это будет музей под открытым небом, рассказывающий об истории первого в Сибири водопровода. Здесь будут установлены макеты первого водопровода, отслужившая запорная арматура и информационные стенды. Сейчас на водопроводной уже можно увидеть элементы в ярких синих оттенках, детали труб и клапанов. Открытие музея под открытым небом запланировано на 21 июля. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 22 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 21, а осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Забауза с классной темой «Магнетик». Вот так красиво продолжим уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipree.rf.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
11: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00.
12: Автодром Метелевский.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии горячущий дуэт Леди Гага и дочь с пластинкой Runway. Ну, мы же никуда не бежим и не торопимся. Разве что домой, но не очень уверенно. Пробки по городу 7 баллов, но из приятного продвигаемся в компании крутых хитмейкеров. Из таховых впереди Шакира и Wyclef Jeff с танцевальной вещицей Hips Don't Lie. Но сначала послушаем бывших участников нашего хитового чарта Uncle Flex с темой SMS на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный для пятницы саунд Age of Desire от Джонаса Блу и Малайва. Послушаем полностью уже через 3 с небольшим минуты.
2: Реклама.
0: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
2: Стать участником может

0: Попади в легендарную колонну красных машин.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично вертой.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Нано Эстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Нано Эстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
13: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
15: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Только что Санта-Лючия от Гаязов Бразерс завершает этот час. И далее за музыку отвечает Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Не только за музыку, еще расскажу кое-что интересное. Mm-hmm. Солнце теперь можно доставить в любую точку планеты.
0: Как? Вот, я думала, это планета доставляется вокруг Солнца.
1: Стартап одной компании, он получил разрешение, эта компания получила разрешение реализовать амбициозный сервис. Компания запустит специальный спутник-зеркало прямо к орбите Земли.
0: То есть
1: подписчики этого сервиса смогут сказать: мне вот, пожалуйста, сюда отправьте солнышко немного. И они такие: все, без проблем, вот вам солнце.
0: Блин, у меня, знаешь, у меня как раз окна выходят на солнечную сторону, я бы не отказался от сервиса.
1: Забрать, пожалуйста. Заберите, пожалуйста, мне немного солнца, да.
0: Точно.
1: Ну, вообще, проект прикольный, особенно, наверное, для тех, кто выращивает там всякие фрукты, овощи, потому что солнца иногда не хватает, особенно где-то на севере. В целом, такой амбициозный проект. Подробнее расскажу немного позже. Тебе пожелаю классного вечера. Будем отдыхать.

Тюмени 6 часов. Да, уже скоро я расскажу подробнее, как можно будет доставить солнце в любую точку планеты. Пока же немного музыки специально для тебя. Russian Raul Alejandro и Skate Ponyo.

Солнце теперь можно доставить в любую точку планеты. Такой вот стартап от одной компании. Она запустит специальный спутник зеркалом прямо к орбите Земли. Смысл такой. Подписчик сервиса сможет выбрать абсолютно любое место на карте, которое ему нужно подсветить. Спутник соберет солнечные лучи и сконцентрирует их в указанной точке даже ночью. И это действительно не шутка. Компания собирается запустить 50 тысяч таких спутников к 2035 году. По-моему, идея отличная, особенно для тех, кто выращивает какие-то овощи, ягоды и прочее. Вообще здорово, прикольно. Даже для тех, у кого, допустим, вот на Северном полюсе солнца не так много. А теперь будет побольше. У нас же дали побольше музыки, поэтому пристегнись. Впереди Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. И уже сейчас Дон Диабло, LJ, UFO. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится «Медуза», Генри Камомиль, «Don't Wanna Go Home». Ждем эту яркую вещицу на Красной Армии через 2.5 минуты. Ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная Армия.

0: любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Здравствуй.
1: Добрый вечер. Метелевские водоочистные сооружения Тюмени перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что в городе резко ухудшилось качество исходной воды. Это связано с летним паводком Туры и критическим снижением уровня кислорода в реке. На очистных сооружениях в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля, а также скорректированы пропорции реагентов. Процесс очистки контролируется в круглосуточном режиме. Продолжительные осадки в Тюменской области не приведут к паводку. Об этом официально заявили в инфоцентре регионального правительства. Подъем уровня воды до критического в реках Ишим, Тобол и Иртыш из-за обильных дождей невозможен. Весной движение воды затруднено из-за того, что на севере реки еще покрыты льдом. Сейчас вода свободно уходит по течению. В Туре фиксируется подъем воды, однако все службы готовы к любому развитию событий, подчеркнул директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин. В Тюмени перекрытие улицы Мельничной на участке от улицы Красных Зорь до Александра Матросова продлили до 30 августа. Это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей. Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать правила. Объехать закрытый участок можно через улицы Красных Зорь, Тарскую и Холодильную. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Боба Синклера, Кайзу, I Can't Wait. Всего через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
8: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
11: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Крутая пластинка Звонкова, невероятно, снова слышим того самого парня, который начинал очень так ярко и продолжает делать очень яркую музыку. Кстати, самая яркая музыка прозвучит у нас в 19 часов, когда появится Гера Адамян и главный тюменский чарт «Выборка». Будем слушать 20 лучших треков недели, это будет невероятно крутая история, так что присоединяйся, насладись топовым звучанием. Далее, кстати, топовая певица 90-х нулевых, Аврил Лавин, Complicated, послушаем уже скоро, и прямо сейчас появится Another 54 Ultra, Talk to You. В Тюмени 18 часов 45 минут, всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем кое-что крутое от Ольги Серябкиной и Димы Уриха. 8-901.
7: Дай мне свой номер, банди.
8: 8-901.
7: Я не брала никогда.
8: Или 902.
1: Менее чем через 3 минуты. Ну а в 19 часов встречай главный тюменский чарт «Выборка».
0: Реклама.
9: Глобальный проект. Дыхание.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Maximilians.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте нашего чудо.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу.

0: 55-55-44.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии и Радзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: парада красных машин осталось 8 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 19 часов.

Музыкальная приветливость, ребята. На связи Гера и главный тюменский чарт Выборка. Не отменяя традиции, на старте выходных появляюсь я в эфире Красной Армии, чтобы украсить и усилить наш музыкальный настрой к выходным. 20 лучших хитов недели готовы и расставлены в порядке ваших и наших предпочтений. Ну а прежде чем запустить в эфир двадцатку, я предлагаю объявить хит, который вылетел из нашего плейлиста. Это Кунгс и Диафилиус Лондон, Galaxy. Ну а теперь, собственно, та самая двадцатка лучших. Поехали.

0: плейлист открывает новинка от Мото «Инда Клаб». Сразу же создает нам настроение на предстоящий вечер. Создает небольшое такое еще легкое предвкушение ночи. Эх. Ну а продолжение старта нашей вечеринки, хит который 13 недель с нами. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. «Брукен Стрингс».
1: 19 место.

0: Часто поднимается новинка прошлой недели. Holiday Boy, Loco La Vida. Ну и сразу после него новости музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Новый студийный альбом Madonna Confession 2 дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200, и королева поп-музыки присоединилась к королю поп-музыки Майклу Джексону в первой десятке. Хит Джексона «Триллер» 83-го и 84-х годов опустился с 7 на 8 место в свежем чарте. Возможно, это удивительно, но лишь второй раз, когда они оба одновременно оказались в первой десятке. Последний раз такое случилось почти 25 лет назад. Моя любимая канадская группа Nickelback анонсировала выход своего 11-го студийного альбома. Релиз состоится 30 октября 2026 года. Очень сильно жду. Надеюсь, вы тоже. Ну а Адам Ламберт тоже представил релиз своего нового альбома, который состоялся уже 10 июля. В сольную студийную пластинку британского исполнителя и текущего солиста группы Queen вошли 12 треков. Ну что, теперь можно наслаждаться новым альбомом Адама Ламберта. А пока я предлагаю послушать нашу любимую музыку в главном тюменском чарте выборка. Поехали.
1: 17 место.

0: На прошлой неделе это очень интересная работа от Алекса Уоррена, которая называется Fever Dream, зашла к нам в плейлист и получила сразу же поддержку от наших слушателей. Ну, поэтому она и, собственно, с прошлых выходных поднялась на 15 место.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
5: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
7: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Василий Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу «Гиерадзе».
12: Песчаная сказка.
13: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: После паузы возвращаемся к красивой музыке и плавно разгоняем наш настрой на предстоящий вечер. И в этом нам поможет номер 14 в главном тюменском чарте. Это Russian и Rauw Alejandro. Pongo.

0: строчку среди лучших хитов недели. И чуть выше расположился Филатов и Кэрос, которые на одну неделю меньше, точнее позже, оказались в главном чумецком чарте. И сейчас они под номером 11 с работой «Среди счастливых людей».
1: 11 место.

0: очень стильный, но просто невероятно модный хит расположился на 10-й строчке. Каждый раз представляю под эту песню проходку компании девушек, вошедших в заведение, где ты сидишь, смотришь, как они идут в одну ногу. Ну, классно же получилось, да? Это, собственно, Lady Gaga и Doechii Runaway.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
10: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
11: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: «Додо».
13: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: С 8 на 7 поднимаются Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». А выше на строчку оказались BTS, «Swims».
1: Шестое место.

0: Тедди Свимс, и его работа, которая называется «Mr. Know It All», приблизился к тройке лучших на 8-й неделе пребывания в главном чемпионском чарте «Выборка». И, собственно, сегодня он под номером 4. Считаю, что этот талантливый человек обязан просто попасть в тройку лучших. Посмотрим, получится ли это у него на следующей неделе. Ну а кто, собственно, сегодня в топ-3, узнаешь после короткой паузы.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 315-723-200-00-1701.
6: Лента и ОК. Одна киперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На пятой неделе пребывание хита от Миа Бойки «Экспонат» забирается на серебряную строчку в нашем плейлисте лучших хитов. Ну а кто же сегодня номер один? Я обязательно тебе представлю после того, как мы пройдемся по всей двадцатке. Погнали! 20-я строчка – это новинка мод «In the Club». Номер 19. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Восемнадцатое место. Holiday Boy. Loco La Vida. С 11 на 17 просто невероятно падает Биби Рекса и Faithless. New Religion.

Под номером 15 Аарон Уоррен с работой Fever Dream. Четырнадцатое место. Это Russian и Rauw Alejandro, Pongo. Тринадцатое место. Zivert, Газ. На 12-м месте Хугель и Сольта, Джамайка, Бам-бам-бам. 11 это Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Десятка, Леди Гага и Дойчи, Runaway. Боб Синклер и Кайза на 9-й строчке с работой I Can't Wait. Восемь – это Anota и 54 Ultra, Talk To You. Семерка достается Егору Криду, Артику и Асти,

0: На четвертой строчке Тедди Свинс, Мистер Know It All. Третье место. Тэм Импала и Дженни, Дракула. Второе место. Миа Бойко, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
0: Ну и, собственно, лидер нашего чарта, главный хит этой недели. Медуза и Генри Камомиле, Don't Wanna Go Home.
2: Первое место.

0: ваши выходные с вами дали невероятный старт. И, на мой взгляд, очень даже симпатичный. Я бы сказал бы невероятный. И я желаю, чтобы выходные прошли намного лучше, чем мы с вами ожидаем. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.
1: Парада красных машин осталась в...

8 вечера в Тюмени. Ну и вечер пятницы, это практически выходной, поэтому далее расслабляемся в компании топовых треков. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy на подходе, и прямо сейчас Pnow, The Warning to Corazon.

На Красной Армии только что Кэлвин Харрис и Джази с темой Satisfy. Ну, а я тебе предлагаю зайти в нашу группу во ВКонтакте, повспоминать, как проходил ранее парад красных машин, чтобы напитаться этой энергией и вновь попасть на это крутое мероприятие. Если, кстати, у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл, там же в нашей группе во ВКонтакте можешь оставить заявку на участие. Ну, а если нет, приглашаем тебя присоединиться к этому яркому мероприятию. На площадке у технопарка тебя ждет шоу-программа, праздничная, разумеется. Ну и, конечно же, подарки. Все это будет в день города 25 июля. Так что присоединяйся, будем только рады. Далее к нам присоединится Миша Миллер. Хей-на-на-на. И уже сейчас вспомним историю «Total бьет по глазам». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Майк Познер, Дэвид Гетта, «I went back to Ibiza». И не только этот дуэт прозвучит на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
8: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится The Balls с темой Magnetic. Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
8: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните
0: 45-55-55. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Армии с легендарной историей Монста. Ну а у нас уже в Тюмени 20 часов и 44 минуты. Пятница, вечер, а значит самое время для самой горячей музыки. Именно поэтому в 21.00 стартует дэнс-шоу «Партизан». Обязательно присоединяйся, наслаждайся танцевальными хитами. Все это будет здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации.
9: Голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
8: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
9: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
8: А ты умеешь?
9: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
4: Tonight, we take a step by step. Before anything else. Let the rhythm come in. Take your time. Feel where you are. Feel where this is going when the drums arrive. Don't rush it. Let them settle. Everything connects here. The floor, the sound, the moment. And when the bass comes in, follow it. Stay with it. No distractions, no extras. Just movement.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: 330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующий и меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
0: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
4: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
5: Красная

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
4: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: Реклама.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
11: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.

0: 330.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 57-57-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+, Веропыту.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: красных машин осталось 7 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени час ночи.

0: поможет любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 2 часа.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: машин осталось 7 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 5 часов.